Я ворветта ваетува Марата виолитам Я ядко озансен Малат перхе юлан Я мото куван сатунаисен Сетте сите кескусте Et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä